вирусным в соцсетях. Доминик Фейк, Бэйби Дол, куколка. Только что. Дальше будет больше на по-большмузски, мод, намек на нас, а также Риана Don't Stop the Music впереди. Ну, я тоже тебе намекну, если ты не хочешь останавливать музыку, самую модную музыку планеты, то помни, что слушать нас всегда и везде можно на сайте europaplus.ru или в своей умной колонке. Последнее вообще проще простого. Достаточно сказать ей «Включи Европу Плюс» и не успеешь моргнуть,

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L-номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

сам. Правда, в процессе как бы все свои намеки объяснил, в чувствах в этом треке признался. Что сказать, не сильны мы в этих играх. Девчонки, это конек ваш. Больше хитов в большом выске ждет нас далее. Бруно Марс и изумительная вещица I Just Might на подходе. В ней Бруно во всей красе, как в треке, так и в клипе. В общем, слушаем обязательно. Но чуть раньше лови Алок, Зибу и Portugal The Man, супер хитом Dive Into The Ocean. Здесь на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Самый настоящий триумф суперхитов ожидается в ближайшие полчаса здесь, на Европе плюс. Ничего лишнего, только горячие ритмы. Что-то сказать нон-стоп. Это наш с тобой любимый. С нами Боб Синклар и Кайзер с темой I Can't Wait. Прежде была Виза и нас истории Die For Me. Чуть раньше послушаем суперхит от Post Malone, Cold. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Леони Калум Скотт, Альфа и Ману Чау и многие-многие другие. Оставайся.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

совершенно разных стилях и жанрах, чтобы каждый мог что-то близкое для себя отыскать. За прогрессив хаус назначаются ответственными Тиесто и Брайана Грейс. Не пропусти историю Beautiful Places. Чуть раньше с нами French Montana и Max B с хип-хоп историей Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Ну а раньше всех встречает Чимина с треком на стыке дэнс-попа, R&B и кей-попа. Суперхит Who уже через мгновение на Европе+. Дождись.

Beautiful Places. Это мистер Тиесто и мисс Брайана Грейс прямо сейчас. Как по мне, один из лучших треков вообще вот за последнее время. Да, ну и одни из лучших треков вообще всех времен в стиле диско были исполнены группой Гимми, состоящей из сотрудников

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующие полчаса будут богаты на суперхиты исключительно топовых артистов. Будь рядом, чтобы, как говорится, ничего не пропустить. С нами Тедди Свим, с новинкой Mr. Know It All. Прежде Лали Рей с хитом Where Is My Husband. А еще встречай Эвелин Рокстон с вещицей Vertigo. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Coldplay, Sabrina Carpenter и многие другие. Обязательно послушай.

0: номер один в России.
1: В столице 5:00. Всем доброго раннего утра.

Mr. Know It All, мистер Всезнайка, это Тедди Свимс. В чем, а во всезнайстве в плане написания суперхитов Тедди точно не откажешь. Парень уже преисполнился в этом деле, и мир музыиндустрии ему абсолютно понятен. Да, ищет он только одного — слияние с бесконечно вечным творческим. Да, мы тоже продолжим искать покоя, умиротворение и гармонию в этом вторнике вместе с другими.

где-то на белом свете, там, где всегда мороз, возможно, тоже слушает суперхит Богдана Медведя «Broken Heart». Да, очень классная вещица была румынскому музыканту. Надеемся, еще много треков от него услышим в ближайшем будущем. Да. Ну а совсем в ближайшем будущем, буквально через полтора часа на Европе Плюс, начнется майское Устье Муром-Бодровым. С 7 до 10 по Москве Тим подменит бригаду У, которая сейчас в отпуске, и разбудит всю страну, а еще подарит множество подарков. В общем, не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Earbooks, Graceland, The Second Voice с новинкой Let Me Be, а также Fast Boy с суперхитом This Feeling впереди на Европе Плюс.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Саундтрек ближайших 30 минут мы доверим нашим любимым хитмейкерам, а топовые ритмы будем слушать в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каяс. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди Мари Краймбри с темой «Давай не ждать». Чуть раньше ловить Юшеля и Сольта с вещицей «Jamaican Bam Bam». А еще здесь отметится брак с Экстен с суперхитом «Pay to Exist».
2: Abundance on my list.
1: Также ведь 30 минут только музыки появится Стромай, Майли Сайрус и многие другие. Ну а в новом часе встречает Тимура Бодрова.

Да, давай не ждать, поет Мари Краймбрери. И да, ребят, действительно, ну, не будем, да, уже ждать, когда прозвенит следующий будильник. Уже будем вставать. Да, давай вставать, давай танцевать, давай сиять. Вот такой вот лозунг на сегодня, вторник, 5 мая. Привет и доброе утро. Европа Плюс с вами. Европа Плюс и море суперхитов. Хиты, суперхиты и ничего кроме хитов здесь для вас на радиостанции номер один в России. И скоро роскошный афробит хип-хоп. Слушаем Rain Dance от Дэйва и Тэмс.

Ника Файка, трек, который однозначно заслуживает вашего внимания не только из-за популярности, вирусной популярности в интернетах, тиктоках, но и благодаря своей искренности. Baby Doll — история о неразделенной любви, о склонности героя идеализировать девчонок. По-моему, отличная работа. Baby Doll, Доминик Файк. Напомню еще раз, чтобы вы, ну, не поленились и проголосовали, нашли парня в списке Еврохит ТОП 40. Ну и давайте с лучшими ребятами продолжим. Скоро здесь на Европе Плюс сам Гарри Стайлз.

культа которой бит и вибрации баса в груди. Короче, танцевальная музыка, что заставляет нас чувствовать себя живыми. И, конечно, ребята, вы знаете, самая актуальная танцевальная музыка, она в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте. В этом шоу мы буквально снимаем сливки клубной культуры. Если интересно узнать, под какие хиты танцуют ребята по всему миру, какие треки разрывают мировые танцполы, то слушайте топ-клаб-чарт не только в эфире нашим по субботам, но и в виде подкаста на многих платформах, в том числе и на сайте europoplus.ru.

0: столицей 7.00. Европа плюс. Слушаем новости, с нами Марат Бикметов.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Россия объявила перемирие на 8 и 9 мая. Утверждены новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Не каждый десятый россиянин готов уволиться вслед за своим руководителем. Об этом прямо сейчас. Итак, Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве выразили надежду, что украинская сторона присоединится к режиму прекращения огня. Российские военные примут все необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий. При этом в Минобороны предупредили, что если Киев попытается сорвать празднование, российская армия нанесет массированный ответный удар. Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу с марта следующего года. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практическая часть не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию. Расширяются основания для прекращения экзамена. Например, при использовании средств связи повторно сдавать экзамен в случае аннулирования можно будет не ранее, чем через год. В Арабских Эмиратах школы и вузы перевели на дистант до конца этой недели. Онлайн-обучение будет действовать с этого дня, сообщили в Министерстве образования страны. Решение принято для обеспечения безопасности на фоне отражения ракетных и беспилотных атак. Мера будет пересмотрена в пятницу. При необходимости формат может быть продлен. Ранее в Арабских Эмиратах частично закрыли воздушное пространство, а для полетов в аэропорты страны определили 4 специальных коридора. Амстердам стал первой столицей в мире, где запрещена реклама мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. Это одна из мер, которая должна способствовать снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями к 2050 году вдвое. Теперь вместо изображения фастфуда, бензиновых автомобилей и самолетов на остановках общественного транспорта, в метро и на вокзалах Амстердама рекламируются музеи, концерты, выставки и тому подобное. Каждый десятый россиянин готов уйти из компании вслед за своим руководителем. Таких сотрудников больше всего в Москве, Петербурге, Свердловской и Нижегородской областях. Как выяснил один из сервисов по поиску работы, около половины главной причины для увольнения вслед за руководителем назвали вероятность серьезных проблем в компании. 39% будут солидарны с начальником из-за его профессионализма, а около трети отметили, что руководитель – единственное, что до сих пор удерживает их в компании. Половина опрошенных скорее останется, а каждый третий продолжит работать даже в случае увольнения своего начальника. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 75 рублей 44 копейки. Евро в минусе 88 рублей и 27 копеек. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. Я всем желаю доброго утра.

0: на Европе плюс.
1: Да, он придет, он будет добрый, ласковый и щедрый, и улыбчивый. Он, это Тимур Бодров и его ребята. Майское У! Встречайте Майское У! Салют! Значит, как вы там сегодня? Рассказывайте. Глаза открылись, кофемашина не сопротивлялась, носок нашелся, да, с первой попытки. Ну и, значит, я уверен, вы можете поздороваться и даже улыбаться. Если так, то все в порядке. Осталось себя вознаградить хитами и подарками. Что касается подарков, то этим утром в Майском У я для вас приготовил смарт-часы, конструктор Лего, кинопроектор и, конечно, будет игра на повышение и сумма, которую ты можешь выиграть. 3040 рублей. 3040 рублей – это та самая сумма, после которой все сгорит. А далее, прямо сейчас встречаем Дуа Липу в Москве. 7.07. Всем Майское У.
0: Майское У. На Европе Плюс.

Медуза и крик души офисного планктона, посвящение всем трудоголикам, кто после дня рабочего не хочет покидать офис. Да, не хочу идти домой, вот бы еще поработать. Не расставаться с любимыми коллегами. Don't wanna go home tonight. Вот. Спасибо Медузе. Ну и еще несколько энергичных треков далее в майском У. Будет мелодик техно темы Hollow и Old School подгон от братьев Бенасси.

0: гимн золотой эры клубной музыки 2000-х. Узнаваемый скрипучий бас трека «Hit My Heart». Это у нас братья Бенаси и Дэнни в майском «У». Так, а это...
1: Гороскоп в майском «У».
0: Сегодня вторник и 5 мая на календаре. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным. Не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы вы сегодня сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей, день подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как...

советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы. Поздравляю. Водолей, не все советы знакомых даются из лучших побуждений. Стоит фильтровать. И рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы

мудрое говорили: тот, кто умеет над собой смеяться, тот никогда не перестанет развлекаться. И никогда не будет скучно. Вот, и нам с вами не будет скучно в майскому, поскольку далее развлечение под названием «Кто куда?». «Кто куда?» — это игра, в которой мы отправимся в путешествие по российским городам. Это игра, по итогам которой ты можешь стать обладателем смарт-часов. Значит, хочешь выиграть смарт-часы, хочешь с нами попутешествовать — звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Это кто куда? А кто с нами? С нами Илья из Ярославля. Илюх, привет, доброе утро.
2: Доброе утро, Илья, Европа плюс. Привет. Доброе утро всем.
1: Да. Илья, я тут, кстати, в июне собираюсь в Ярославль, в Ярик. Скажи, давай, главная достопримечательность Ярославля, твоего города, родного, любимого?
2: Это Волжская набережная, да. Стрелка, да. Центр.
1: Слушай, а давай самая неочевидная достопримечательность Ярика. Ну давай, твое самое любимое место, место силы, я не знаю, вот по твоему мнению.
2: Мое место силы — это, конечно же, дом.
1: Дом. Значит, мы идем к тебе дом. В гости домой. В каком районе?
2: Приглашаю.
1: Ладно, договорились.
2: В Брагино.
1: Да я там буду тоже жить, там же... О, ладно, потом расскажу. Все, короче, ребята, мы кто куда. Мы отправляемся сегодня в Новосибирск. Сейчас я задам Илье вопрос, посвященный столице Сибири. Если ты, Илья, отвечаешь верно, получаешь смарт-часы. Готов?
2: Конечно, попробуем.
1: Окей, итак, мы в столице Сибири, и вот мой вопрос. Новосибирск... Прекрасный город, там много музеев, но есть там уникальный, единственный музей в России, посвященный астрономическому объекту. Какому? Это планета Марс или звезда по имени Солнце? Илья.
2: Ну, я предполагаю, что это звезда по имени Солнце.
1: Это звезда по имени Солнце. Почему ты не думаешь, что там марсианский музей в честь Жанны Агузаровой?
2: Не знаю, но почему-то как-то душа лежит вот именно той фразе.
1: Абсолютно верно! Да, ребята, в Новосибирске музей, посвященный Солнцу. И что это значит? Илья, я с радостью дарю тебе смарт-часы в память об этом дне и в память о твоих будущих путешествиях, в том числе и в Новосибирске. Договорились?
2: Ура! Ура! Ура!
1: Спасибо
2: я
1: тебе!
2: Я буду очень стараться к этому стремиться.
1: Новосибирск – прекрасный город. Академгородок чего только стоит. Обязательно нужно там быть. Академу привет, Энску тоже. Ребята, это «Кто куда?» Это «Майская У», и мы наше путешествие продолжаем вместе с парочкой Леони и Каллум Скотт.

0: Калифорния Рай. Мы встретимся в субботу. Да, ребята, в субботу Тимур Бодров тоже приходит к вам по субботам в топ-клаб-чарте. Это случается в главном дэнс-чарте страны, в шоу, в котором много, очень много танцевальной музыки актуальной. Вот так что слушайте топ-клаб-чарт везде, где можно, в том числе и на подкаст-платформах. А пока мы имеем сегодня вторник и 5 мая, и далее в майском У приятное свидание с эгоисткой, феминисткой. Да, ждем Зиверт скоро здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: И время, и деньги. И бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Уже в кино. Я больше не дерусь.
9: Что ты за трус такой?
8: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
9: Какой план?
8: Разбить ему морду.
9: Хороший план.
8: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
10: Категория 18+.
11: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 049 000 рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
4: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
5: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: Да, трек Read All About It, о том, как важно внимательно читать инструкции перед тем, как пользоваться электроприборами. Особенно перед использованием бензопилой. Она мстит. В нашей инструкции на Европлюс все просто. Мы улыбаемся, пляшем и телепортируемся во второй час майского У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице 8 часов.

спроса на наличность, то прирост оказался рекордным с сентября 2022 года. Отток в наличность продолжается второй месяц подряд. В марте он превысил 300 миллиардов рублей. По данным Банка России, повышенная

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Намек на нас. Намек на нас. Это модный европейский.

плюс в майскому. Я вообще, кстати, не люблю, когда любимка моя говорит намеками, не говорит буквально. Вот, а потом обижается, что я не считал эти намеки. Я что, дешифратор? Вот, так что давайте не будем гадать, давайте называть вещи своими именами. Вот, и я, Тимур Бодров, буквально вам сообщаю. В майском удалее хит сезона Broken Strings Алана Уокера. А еще расскажу, что день грядущий нам готовит. Будет гороскоп на сегодня, 5 мая.

0: фразу, которую мне бабуля в детстве говорила. Мол, котик, много будешь знать, скоро состаришься. Да, как я ее понимаю? Хотелось бы знать не все, или... Ну, почти все, или многого не знать. Короче, ребята, есть вещь, которую вам нужно знать обязательно, важно. Это то, что скоро у нас игра, посвященная семейному фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Значит, в честь старта в прокате этой картины я буду дарить конструктор Лего и кинопроектор. Хочешь получить? Звони 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Да, ребята, вот мы у подножья волшебного дерева. Кто вместе с нами? Давайте знакомиться. Во-первых, это Наташа из Белгорода. Наташа, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. И мы приветствуем также жительницу Уфы, Алина. Алина, доброе утро, привет.
3: Доброе утро.
1: Вот такие у нас жизнерадостные барышни. Значит, девчонки, наша с вами... W8. Наша с вами задача — взобраться по волшебному дереву и открыть сокровищницу. А там вас ждут конструктор Лего и суперприз — крутой кинопроектор. Значит, чтобы оказаться выше, чтобы получить суперприз, нужно подобрать больше рифм к слову заклинанию. Ну, например, если бы слово заклинание было амулет, то какие рифмы? Браслет, омлет, багет, балет, денег нет. Вот такие рифмы. Так, денег нет, не считается. Короче, кто больше назвал рифм, тот победил. Называть вы рифмы будете по очереди. Кто закончил, тот выиграл. На все про все 40 секунд. Ну и давайте мы начнем с первой дозвонившейся. Это Наташа из Белгорода. Наташа, готова?
2: Конечно, готова.
1: Супер, значит, слушай внимательно. Слово заклинание сегодня, слово, к которому нужно подбирать рифмы, это туман. Погнали.
2: Дурман.
1: Дурман. Алина.
3: Обман.
1: Обман, хорошо, далее. Наташа.
2: Атаман.
1: Атаман. Алина.
3: Карман.
1: Карман, отлично, Наташа.
2: Баран.
1: Баран. Тоже можно, Алина.
3: Талисман.
1: Талисман. Наташа.
2: Лагман.
1: Лагман. Алина.
3: Хулиган.
1: Хулиган. Засчитывается. Наташа.
2: Сармат.
1: Как?
2: Сармат.
1: Сармат. О, боже мой. Ну и давай. Сармат не было. Хотя это, наверное, не совсем рифма, да? Туман, сармат. И это у нас кто был? Это была,
2: ну, да.
1: Это была Алина, поэтому у нас...
2: Наталья.
1: Поэтому у нас побеждает кто? Девчонки, давайте разберитесь, два женских голоса. Кто?
3: Алина.
1: Алина побеждает. Ну что же вы... Ну, девчонки, во-первых, не нужно расстраиваться. У нас игра беспроигрышная. Да, Алина зарабатывает, получает крутой кинопроектор, но и конструктор Лего для Наташи. Мои поздравления, девчонки. Классного вам дня. Вот что я хочу вам сказать.
2: Спасибо.
1: Давайте договоримся, что мы с вами на этой неделе обязательно сходим в кино и посмотрим все семейные фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Ребята, до встречи в кино.
0: Майское У на Европе Плюс.

0: проблем сегодня. Bastard, fuck that. Далее в майскому Рэй Далтон, All We Got. И бессмертный хит Робби Бобби Уильямса, Love Supreme. Реклама.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: Пятерочка выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
5: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях? Прокатиться на скейте? Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
6: Звук — это музыкальный сервис.

0: бизнес прайм. ООО «Звук 12+». Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УКРН 1111-77-466-89-840. Город Москва.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте BLG.ru.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
8: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
9: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
10: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
11: В Ленте.

0: Как думаете, можно ли считать, что Робби и Бобби Уильямс нашел ту самую любовь, Love Supreme, который поет сейчас? Вот. Ну, если брать во внимание, что у него с супругой, сколько, 4 ребенка, вполне себе нашел. Вот. И нужно, конечно, назвать имя героини, жены его, Айда Филд. Айда Филд ее зовут, да. Айда Робби, Айда собакин сын. Айда Филд. Так, ребята, хорош болтать. Нас зовет и ждет уже третий час майского У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 9:00. Европа Плюс. Слушаем новости, слушаем Марата Бикметова.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Выборы главы Дагестана запланированы на сентябрь. В Москве объявлен желтый уровень погоды.

Мишукин. До этого, напомню, он занимал пост председателя Верховного суда республики. В колледжах и вузах России может стать больше бюджетных мест по специальностям, связанным с биоэкономикой. Такое поручение дал ранее президент. Правительству предстоит оценить, достаточно ли в данной сфере специалистов. Кроме того, Кабмину поручено увеличить финансирование нацпроекта по развитию биоэкономики и подготовить стратегию долгосрочного развития этой отрасли. Напомню, от зеленой экономики биоэкономика отличается акцентом на использование сырья биологического происхождения. В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным гидрометцентра, причина — ожидающаяся гроза. Предупреждение будет действовать до 9 вечера. По прогнозам, в отдельных районах Москвы и области сегодня возможны грозы, а также усиление юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. При этом сегодня, завтра и в четверг днем воздух в столичном регионе может прогреться до 27 градусов. Это выше нормы примерно на 6-7 градусов. Москвичей предупредили о завершении отопительного сезона. Батареи начнут остывать с 0 часов 6 мая. По данным комплекса городского хозяйства, в общей сложности предстоит отключить больше 74 тысяч зданий, около половины из которых жилые дома. Завершение отопительного сезона проводится поэтапно. Первые на очереди промпредприятия, после жилые дома и в последнюю очередь социальные объекты, детские сады, школы и больницы. После начнутся работы по модернизации систем теплоснабжения. Рестораны в России массово отказываются от бизнес-ланчей на фоне снижения спроса. Как сообщает газета.ру, некоторые работодатели нанимают поваров, которые готовят на корпоративной кухне, плюс многие граждане приобретают готовую еду в магазине или пекарне, а также заказывают доставку. Предложение бизнес-ланчей не только уменьшается, но и дорожает, растет себестоимость блюд, повышаются цены на продукты, дорожает логистика, увеличивается зарплата поваров и кондитеров, коммунальный тариф, аренда и налоги. По словам специалистов, держать в меню бизнес-ланч могут позволить себе только устойчивые игроки рынка. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подорожал 75 рублей 44 копейки, евро в минусе 88.27. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

лидеров в рейтинге Шазама, как в общем мировом, так и в российском. Это песня «Let Me Be». Let me be, let me be. Так, далее сменим звучание. В майском У Евроденс от Оффенбах ожидается и годный олдскул от Бритни Пляж. Бритни Спирс будет с треком «Toxic». Европа плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't eat.

0: что за песня? Токсик. Это не песня, это, ну, аудиальное эспрессо. Хит, который приводит в режим полной боевой готовности. Бритни Спирс, Токсик. А к чему сегодня готовиться?
1: Гороскоп. В майском У.
0: Сейчас расскажу. Сегодня на календаре вторник, 5 мая. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, так что не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы вы сегодня сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет рады. Там, где нужно придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей. Сегодняшний день идеально подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы. Водолеи, не все советы из знакомых даются из лучших побуждений, так что стоит фильтровать. И рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны.

TikTok. История про язык тела. Ну и вы помните, ребята, улыбка. Улыбка – это один из самых мощных элементов этого языка, body talk. Улыбка – то, что понятно всем на планете. Социальный клей, можно сказать. Вот и я, Тимур Бодров, вам улыбаюсь. И вы давайте улыбку передавайте по цепочке всем коллегам, друзьям, соседям. Вот, и улыбка, конечно же, будет у тебя, дорогой слушатель. Ведь ты, во-первых, не пропустил подсказку игры на повышение и... легко вскроешь наше денежное хранилище. Тем более сегодня в игре на повышение у тебя также есть шанс получить бонус 10 тысяч рублей от Озон Банка. Как попасть в игру на повышение? Дозвониться прямо сейчас 745-6565, код Москвы 495. Удачи!

0: повышение. В майском У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Так, ребята, доброе утро, доброе утро. Добрый вечер, потому что у нас Николай из Южно-Сахалинска. Привет, Коля.
3: Доброго дня.
2: Доброго дня.
3: Или утро.
2: Да.
3: Или нашей большой стране.
2: Он там в будущем уже находится, потому что полшестого, да, в Южно-Сахалинске?
3: Да, да.
2: Слушай, ну были какие-то вот за весь день какие-то сигналы, признаки того, что день твой сложится хорошо, и ты в итоге окажешься в нашем денежном хранилище в игре на повышение, а, Коля?
3: Каждый день лучше.
2: Что-то было, что-то ты чувствовал.
3: По-другому просыпаться смысла нет.
2: Я...
3: Да, конечно.
2: Какой ты молодец. Вот таких мы любим. Позитивный настрой наше все. Значит, уверен, ты с нами с самого утра, ну, по московскому времени, в 7 утра не пропустил, да, важную информацию в игре на повышение?
3: К сожалению, пропустил.
2: Вот так вот.
3: Буду угадать.
2: Ну ладно, ладно. Все равно тебя ждет бонус. 10 тысяч рублей от Озонбанка. Вот, все, что тебе предстоит, все, что тебе нужно делать, открывать ячейки. Но вовремя нужно остановиться, Коля. Потому что в любой момент может прозвучать сигнал «Стоп, игра». И если он прозвучит, ты все потеряешь. И сумму загаданную, и бонус тоже. Так что... Будь готов для твоего похода по хранилищу нашему «Одна минута». Погнали?
3: Погнали.
2: Ну что, первая ячейка открывается сама собой, потому что что спрашивать?
1: 160 рублей.
2: Отличная сумма, 160 рублей. Берем?
3: Неплохо, конечно.
2: Или движемся далее?

0: Да нет, идем дальше, конечно, какие берем.
1: 1390 рублей.
2: 1390 рублей. И смотри, что тут еще есть. Это...
3: бонус от Озонбанка.
2: То есть уже это получается 11 390 рублей. Коля.
0: Давайте, наверное, остановимся.
2: Я
0: буду хитрым.
2: То есть как только пришел бонус, сразу останавливаем. Может быть, еще одну ячейку? Есть еще время, буквально 13 секунд.
0: Нет, давайте уже не стоит. Я так что-то... Я человек это...
2: 5 секунд.
0: В руках,
2: подумай! В Коля! Все,
0: берем.
2: Он забирает деньги. Что у нас? Общий выигрыш. 13 090 рублей. Игра на повышение сработала. И бонус от Озонбанка тоже твой. Поздравляю тебя, Николай. Есть ли у тебя желание проверить, что было в следующей ячейке? Или не будем тебя травить?
0: А давайте посмотрим.
2: Ну, давай посмотрим, что.
0: Не, посмотрим.
1: 2660 значит, рублей.
2: Следующая ячейка принесла бы 2660, конечная сумма 3040, то есть, ну, 13 тысяч с копейками ты бы мог выиграть, но ничего себе! Та сумма, которую ты выиграл, 11390, вполне себе. Вот, поздравляю тебя, Николай. Ура!
0: Спасибо большое.
2: Спасибо тебе. Николай, передавай привет Южно-Сахалинску. Хорошего тебе дня. Вот, супруге привет. Всем горожанам тоже привет.
0: Огромный. Обязательно.
2: Договорились. Колю, поздравляем, ребят. Не забывайте, чтобы стать супергероем игры на повышение, внимательно нужно слушать Майское У. Завтра в 7:00. Не пропустить подсказку. Удачи.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточно количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Игра на повышение. В Майском У. На Европе Плюс.

0: Последний альбом Бруно Марса «The Romantic». Есть впечатление, что Бруно запер себя в винтажном магазине пластинок и потерял ключ. Да, роскошный альбом, роскошный трек «I Just Might». Финалить майское «У» будем при участии Sugar Babes, будет Artemas, «I Like The Way You Kiss Me». И, ребята, да, собственно, все, что я хотел вам сказать. Хорошего дня, вот.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Неужели идеал существует? Да. Когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделу «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.

0: заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 12870-03-4493. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
1: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. Совместительный багажник. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Майское У на Европе плюс.

0: ребята, на десерт майского У сахарные бабы. Или ромовые предпочитаете. Так, я Тимур Бодров, прощаюсь с вами до завтра, до 7.00. Вернусь в майском У. Как всегда, буду дарить подарки. Там и кинопроектор, и деньги, и смарт-часы. Не проспите все это завтра в майском У. И далее для вас, ребята, столько хитов.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Марат Бикметов. Приветствуем.
3: Привет, Саша. Доброе утро всем. В Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. В России ожидают усиления дефицита кадров. И похолодание придет в столичный регион в эту пятницу. Об этом прямо сейчас. Итак, в Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. Об этом говорят данные сервисов отслеживания сбоев. Пользователи пишут, что у них не открываются мессенджеры и сайты, не работает даже белый список и нет мобильной связи вообще. Напомню, накануне большая четверка мобильных операторов предупреждала.

Добавлю, что с начала военного конфликта с Ираном стоимость авиатоплива почти удвоилась, что вынудило авиакомпании повышать цены на билеты. В России ожидают усиления дефицита кадров. В стране растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что сейчас 12% занятых – это люди старше 60 лет, а молодежи в возрасте от 23 до 30 лет насчитывается лишь 11%. По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где востребованы молодые специалисты. Работодателям придется адаптироваться, внедрять гибкие графики и программы переобучения. Цены на проживание в гостиницах Москвы снизились. Стоимость ночи в январе-марте сократилась в среднем на 1,5% до 10 тысяч рублей в сутки. Как пишет «Коммерсант», такое снижение произошло впервые за 5 лет. Таким образом, отели стараются удержать спрос. Отмечается, что на майских праздниках интерес к поездкам в Москву упал на 5% год к году. Это связано с охлаждением рынка внутреннего туризма, а также снижением количества приезжающих в Россию иностранцев. Синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе. Оно ожидается в пятницу, 8 мая, когда над Москвой областью пройдет холодный фронт. В ночные часы будет 7-12 градусов тепла, а днем в городе не выше плюс 15, по области до 17 градусов. Об этом сообщил зав. Отделом краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Согласно предварительным расчетам, 9 мая в Москве области будет облачно, местами дождь, температура около плюс 15 градусов. При этом сегодня, завтра и в четверг днем воздух в столичном регионе может прогреться до плюс 27. Это выше нормы примерно на 6-7 градусов. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подорожал 75 рублей 44 копейки. Евро в минусе 88 рублей 27 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем удачного вторника.

Богдан Медведев на Европе Плюс, Broken Heart, 10 часов 20 минут в Москве. Всем привет, доброе утро. Украсим этот майский прекрасный вторник классными хитами. Продвигаемся далее, не скучно, ритмично. Медуза с нами в ближайшее время. Don't Wanna Go Home. И дождемся Hurts и Purple Disco Machine, Wonderful Life через пару минут.

Итальянская трио «Медуза» на Европе Плюс. I don't wanna go home. Ну, дома сидеть в такую хорошую погоду точно не хочется. Хочется гулять, вдыхать ароматы майского воздуха, слушать лучшую музыку, естественно, от Европы Плюс. Так что продвигаемся далее вместе с Free Ridings Weekends. И дождемся Ava Max, Spotify, совсем скоро.

0: дождаться огромное количество классных хитов в ближайшие полчаса на Европе Плюс. Заряжаем нон-стоп. Ловите Лёни и Каллум Скотта. Stay. Кэлвин Харрис тоже здесь. My Way. Сэм Фелд. My Heart Goes. And then my heart goes. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем. Нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0 плюс.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80...

0: и тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Это волшебное дерево.
2: Фантастическое приключение за гранью воображения.
3: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
4: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 11 утра в Москве.

Леони Келлэм Скотт на Европе Плюс. И вещицы, которые, по-моему, вполне заслуживают того, чтобы подняться повыше в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Так что не забудьте ее поддержать, если нравится, на сайте europaplus.ru. До пятницы время есть, чтобы проголосовать. Ну, а мы пока движемся далее вместе с Алексом Вороном. Услышим Your Dream. И Ваня Дмитриенко тоже с нами. Ртуть совсем скоро на Европе Плюс.

Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Его серьезная работа. Ртуть. 11 часов и 34 минуты в Москве. Ну, легко по-майски продвигаемся далее. Под лучшую музыку, конечно же, ритмичный трек от Kungs & Theatre of London. Через пару минут Galaxy. И услышим Charlie XCX. Boom Clap. Скоро-скоро.

0: побольше отличной музыки будем заряжать в ближайшие полчаса на Европе Плюс. С нами в это время Barbara Streisand. Слышим Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Tony Pantera, Think About Us. Много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майская У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
8: Россия огромна.

0: Ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Уже в кино.
3: Я больше не дерусь.
4: Что ты за трус такой?
5: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
6: Какой план?
7: Разбить ему мордово.
6: Хороший план.
5: В спортивной драме.
8: Бой со зверем. Уже в кино.
9: Категория 18+.
10: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
11: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
10: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в столице полдень.

говорится, елка на Европе Плюс. Проще, 12 часов 20 минут в Москве. Всем привет. Ну, просто и легко продвигаемся далее в этот майский вторник. Еще проще просыпаться сейчас по утрам. Во-первых, потому что хорошая погода, светло. Еще и майское у в эти дни от Тимура Бодрова. Так что просыпайтесь с 7 до утра здесь на Европе Плюс. Все очень бодро и интересно. Много подарков и призов. Пока же движемся далее вместе с Дэйвид Эмс. Услышим Rain Dance и дождемся Леони The Weeknd через пару минут.

Second Voice и Let Me Be. Такие жаркие ритмы. Подстать сегодняшней погоде в столице. Но, надеюсь, там, где вы сейчас находитесь, тоже тепло и настроение абсолютно майское. Так что продвигаемся далее. Будем прогревать обстановку и горячими хитами, разумеется. Offenbach через пару минут услышим Miles Away. И дождемся Alok, Sophie Tucker, Inna и Don't Matter. Скоро-скоро.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка раствориться.
1: Модный Европе Плюс, намек на нас. Ну, без каких-либо намеков, и так все понятно. Лучшей музыки у нас впереди еще больше. Продвигаемся далее нескучно, ритмично. До финала часа успеем послушать Fall With Adept Now, Changes и Rialto тоже здесь. No One Lives The Discotheque Live на Европе Плюс.
2: Дебют недели. Ёлка, проще.
3: Может, проще надо...
2: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
4: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
5: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
7: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
8: Это волшебное дерево.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
7: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
13: Звук – это музыкальный сервис.

0: бизнес прайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождаются.

0: начинается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
2: 12+. Европа Плюс. Лучшие

0: Европе Плюс, Changes, в финале часа. Да, меняем этот час на следующий, там тоже будет много классной музыки. Всем отличного настроения, продвигаемся, это Европа Плюс.
1: Европа Плюс, радио номер один в России.
0: В Москве час дня. Прямо сейчас новости на Европе Плюс, и Марат Бекметов. Приветствуем.
2: Привет, Саша. Добрый день всем. Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. Число самозанятых в России за год выросло на четверть, и синоптики предупредили о похолодании в столичном регионе. Об этом прямо сейчас. Итак, доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен, об этом заявили в Минцифры. В ведомстве сообщили, что временные блокировки по соображениям безопасности уже завершены. В настоящее время операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам. Как уточняется, точечное отключение мобильного интернета в российских регионах производится при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять таким атакам. Число самозанятых россиян за прошлый год превысило 15 миллионов человек. По данным Федеральной налоговой службы, рост составил около 27%. Специальный режим «Налог на профессиональный доход» действует в порядке эксперимента до конца 2028 года. Самозанятые с доходом до 2 400 000 рублей в год могут легально вести бизнес, уплачивая налог по ставке 4 или 6%. В следующем году планируется обсуждение вопроса о сохранении или изменении этого режима. Россияне сократили траты на услуги и непродовольственные товары, при этом увеличились расходы на еду. Наиболее заметно сократились траты в сегменте бытовых услуг на ателье, химчистку и ремонт одежды. Также россияне стали меньше тратить на телекоммуникационные услуги обслуживания автомобилей, а расходы в маркетплейсах сократились почти на 4%. В словах экспертов, люди переходят от модели потребления к модели сбережения в условиях экономической нестабильности. Замоскворецкая линия столичного метро приняла 96 вагонов новой серии «Москва-2026». Как сообщил мэр Сергей Собянин, всего на зеленой ветке теперь 144 таких вагона. Они считаются самыми технологичными в мире. Вместимость таких составов выросла почти на 10%. Доля современных поездов в московском метро увеличилась до 80%. В этом и следующем году столичная подземка примет свыше 700 новых вагонов, что позволит полностью завершить обновление поездов на зеленой ветке метро. Синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе.

В четверг днем воздух в столичном регионе может прогреться до плюс 27. Это выше нормы примерно на 6-7 градусов. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подорожал 75 рублей 44 копейки. Евро в минусе 88 рублей 27 копеек. В Москве 13 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем прекрасного дня.

Nickelback, Nairobi Blues, if today was your last day. Ну, как провести сегодняшний день поинтереснее, покультурнее, сейчас узнаем в рубрике «Афиша».

0: Афиша на Европе плюс.
1: Марат Бекметов уже здесь. Привет, Марат.
2: Да, привет, Саша, привет всем. Сначала кино. В повторном прокате шедевр Бернардо Бертолуччи «Ускользающая красота». Впервые эта картина была представлена ровно 30 лет назад на Каннском кинофестивале. Тогда зрители холодно отнеслись к новой работе мэтра, однако в итоге фильм стал настоящей классикой, несмотря на многолетние упреки в чрезмерной откровенности. Тогда 19-летняя Лив Тайлер стала настоящим актерским открытием, а само кино задало интонацию чувственной и тревожной итальянской мелодраме. В театре Ермоловой премьера «Драма ближе» по одноименной пьесе англичанина Патрика Марбера. В режиссерском дебюте Анастасии Аль-Мухаметовой отношения героев превращаются в своего рода эксперимент с попытками понять, можно ли быть по-настоящему близкими, не раня друг друга. Это спектакль о любви лаборатории, следующий страсть, ревность, обман, предательство и ту болезненную пустоту, которая остается, когда стихает восторг. Это спектакль о близости в самых разных ее проявлениях и о том, как мы ищем друг в друге спасение. Спектакль начинается с выставки фотографий, показывающие мгновение счастья героев. Начало в 8 вечера. В павильоне «Транспорт» на ВДНХ работает выставка «Иномарка». Это возможность посмотреть на 90-е годы через автомобили. Проект рассказывает о стихийных авторынках того времени, людях, которые их строили, машинах, ради которых они шли на все. Малиновка в Минске, Белая башня в Екатеринбурге, Южный порт в Москве, Зеленый угол во Владивостоке. Туда пригоняли иномарки из Европы и Японии, там же торговали запчастями. В экспозиции около 30 автомобилей, некоторые из них пересекли границу в разобранном виде. Отдельный блок выставки посвящен культуре перепродажи. Это объявления из газет, истории продавцов и покупателей, а также контекст, в котором машины могли стоить целого жилья. В столице продолжается фестиваль «Московская весна». В этом году его посвятили традициям разных регионов России. На площадках работают пространства для семейного отдыха, гастрономические зоны, ярмарки ремесленников. Посетителей ждут выступления фольклорных коллективов, народные игры, мастер-классы. Главной площадкой стал Тверской бульвар. Здесь есть большая гастрономическая зона с блюдами региональной кухни, открытой кухни, маркетом локальных производителей. Вход свободный. И это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой плюс.

0: на кайф. На Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: «Опасные отношения». Новый триллер выходит на экраны. У нас будет спецпоказ для слушателей Европы Плюс. И сейчас можно на этот спецпоказ легко выиграть себе парочку пригласительных. Заходите в нашу официальную группу Европы Плюс ВКонтакте. Пишите в личные сообщения ответ на вопрос. Вопрос такой. По сюжету фильма супружеская пара хочет спасти свои отношения. Куда они для этого решают отправиться? Первый вариант — в загородный дом, второй вариант — в космос. Присылайте ответы нам в личные сообщения в группе ВКонтакте Европа Плюс. Не забудьте указать номер телефона, чтобы я перезвонил, и город, в котором вы живете. Удачи, жду ответы.

0: Тимати на кайф. На Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Опасно пропускать хорошее кино, поэтому Кинокайф снова здесь, на Европе Плюс. Раздаем пригласительные на спецпоказ фильма «Опасный».

0: тесные отношения. Сергей из Москвы претендует на то, чтобы занять пару мест в зале у нас. Привет, Сергей.
1: Привет, привет.
0: Да, добрый день. Ну что, часто тебе в последнее время удается в кино сходить?
1: Так,
0: понятно.
1: Месяц назад я уже забыл, правда, на какой фильм.
0: Понятно.
1: Сейчас постараюсь даже вспомнить.
0: Ну?
1: Русский фильм «Королек».
0: Ага, понятно. Ну вот и скоро будет еще одна хорошая возможность насладиться киноискусством. Давай озвучим правильный ответ на мой вопрос. Куда по сюжету фильма отправляется супружеская пара? В загородный дом или в космос?
1: Конечно же, загородный дом.
0: Загородный дом, да, все так по сюжету там и описывается. Что там будет происходить, увидишь, узнаешь на нашем спецпоказе 13 мая в кинотеатре «Каро 17. Авиапарк». Поздравляем тебя. Вот, приходи обязательно.
1: Ура!
0: На Кинокайф, Сергей, ждем, счастливо, пока. Также завтра у нас продолжится розыгрыш на Кинокайф, обязательно завтра в это же время подключайтесь, ну и к нам на сайте ruplus.ru заходите, там отдельный розыгрыш, welcome.
2: Кинокайф. Кинокайф.

0: California Nights. Это Tokyo Hotel на Европе Плюс. Немного рок-ритмов тоже не помешает в этот майский вторник. Ну и далее продвигаемся уже в более спокойном режиме. Джей Шон на подходе, Ride It. И услышим Шапель Роун, Good Luck Baby, через пару минут.
1: Реклама. Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас...

0: заказывай доставку.
1: А вот Аргументы Перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Уже в кино.
3: Я больше не дерусь.
4: Что ты за трус такой?
2: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
5: Какой план?
3: Разбить ему морду.
5: Хороший план.
2: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
1: Категория 18+.
6: Пятерочка за 30 минут до

0: Ставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
1: Пятерочка выручает.
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
2: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан. Бади. Нью. Рок. Свежая. Лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.

0: Джей Шон в финале часа на Европе Плюс. Такие успокоительные мелодии. Ride it, спокойно, в рабочем режиме. Дальше Алексей Манелов, лучшие хиты. Так что всем хорошего
1: дня. Без нервотрепки, ребята, но с лучшими хитами однозначно.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 14.00.

Тиесто, который говорит, что самый большой кайф в жизни для него — это создавать трек, а потом играть его для публики. Но я не сомневаюсь, что с любовью большой, так сказать, вложив всю душу, Тиесто создавал и этот трек Beautiful Places. 15.19 в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Отличного дня!

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: А вот их мы услышим совсем скоро. Это Кайли Миног, Lights, Camera, Action.
1: Lights, Camera, Action, that's it.
2: Супер коллаборация в составе Алок, Зиба, Portugal, The Man. Впереди Dive into the Ocean. Яркий парень Зейн не пройдет мимо с хитом Die for me. В общем, музыка разнохарактерная. У нас намечается в ближайшие 30 минут, но 100% хитовая.
3: Здесь Вэл.
4: Здесь Вики.
3: И это трек про наш подкаст.
4: Он информации вам даст.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: или заказывай доставку.
1: А утром будет перекресток. ОГРН 127-00-3-4-93. Москва, улица Средняя, Третьяковка, дом 28, строение 4.
2: Уже в кино.
3: Я больше не дерусь.
4: Что ты за трус такой?
2: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
5: Какой план?
2: Разбить ему мордово.
5: Хороший план.
2: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
1: Категория 18+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Etiqueta, это French Montana, это мощнейший хит от Tiesto. Tiesto, который во многих своих интервью порой выступает как настоящий мотиватор для начинающих артистов. Ну а мы на Европе Плюс уже скоро услышим Boom.

тот самый трек, который, ну, явно приближает лето. Хотя в Москве в эти дни такое ощущение, что оно уже наступило. Ну, шутка ли, плюс 25 мая. Круто, конечно. Да, мы и не против.

Тот, елка, конечно, не кривит душой, сама она в общении всегда очень простая, никакого тебе пафоса, никакой тебе звездной болезни. Ну да, побольше бы таких артистов, как елка. 16:50 в Москве, это Европа Плюс и Алекс Мануилов, а впереди у нас до конца часа Миша Миллер, Алекс Вилли, затем Джаспер Форкс и знаменитый хит Рива Флоус.

0: Живые колонки.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озон банком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озон банка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озон банк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
7: Это волшебное дерево.
8: Там наверху рождается и исчезают целые миры. Их множество.
9: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
13: Категория 16+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе Плюс. Новости и Марат Бекметов. Марат, привет.
1: Привет, Алекс. Добрый вечер всем. После атаки в ВСУ на Чувашию введен режим ЧС регионального уровня. Как сообщил глава республики Олег Николаев, основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре. По последним данным, 2 человека погибли, 32 пострадали. Повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают больше 8 тысяч человек. В двух домах нарушены несущие конструкции. Москвичей и гостей столицы предупредили о грозе, усилении ветра. Ухудшение погоды уже отмечается в некоторых районах. По прогнозам, до конца суток местами в столичном регионе ожидаются дожди с грозами, возможные порывы ветра до 15 метров в секунду. По данным гидрометцентра, грозы также ожидаются завтра и послезавтра. Названы самые бюджетные зарубежные направления для отдыха в мае. Это Турция от 80 тысяч и Египет от 112 тысяч за 10-дневные путевки на двоих. Как уточнили в ассоциации туроператоров, речь о турах с вылетом из Москвы на все включено в отелях 4 звезды. Путевки до 150 тысяч есть в Таиланд, Вьетнам, Гоа, на Хайнане и Шри-Ланку. Бритни Спирс снова в центре скандала. Она признала вину по делу о пьяном вождении и сбежала тюрьмы. Певица пошла на сделку со следствием, и обвинения смягчили. В итоге только один день под стражей, который она уже отбыла при задержании, год условного срока, обязательные курсы и штраф. Ранее певицу задержали в Калифорнии за пьяную езду. На этом пока все. Далее на Европе Плюс. Стар Ньюс, Алексей Манылов.
2: Это топ-новости в Star News. Machine Gun Kelly выпустил клип Fix Your Face при участии фронтмена Limp Bizkit Фреда Дёрста. Трек сочетает New Metal 90-х с современным альтернативным звучанием. Видео снято во время тура Machine Gun Kelly по Европе и США. В ролике использованы кадры с концертов в Берлине, Лондоне, Праге и других городах. Тур Lost Americana возобновится 15 мая при поддержке Wiz Khalifa. Риана впервые показала публике 7-месячную дочь Рокки. Девочка появилась на обложке известного журнала вместе с мамой. Риана признала, что Рокки закрыл ее своей уверенностью на съемках. А Сапроки назвал Риану волшебницей. Напомню, у пары также есть 2 сына Риза и Риот. Дрейк анонсировал 9-й альбом «Iceman». Релиз состоится 15 мая. Название отсылает к персонажу Тома Круза из «Лучшего стрелка». Промо-компания Longplay идет на полную катушку. Тем временем Дрейк продолжает судиться с лейблом Universal Music Group из-за дисса Кендрика Ламара «Not Like Us». Ранее суд отклонил иск, но артист подал апелляцию. Cat's Eye выступит на American Music Awards 25 мая в Лас-Вегасе. Группа номинирована в 3 категориях, включая номинацию «Новый артист года». В пятерку номинантов American Music Awards вошли также Тейлор Свифт и Сабрина Карпентер. Ранее, напомню, Cat's Eye отметились на фесте Coachella с песней «Golden», причем без одной из участниц команды «Manon». Она, в свою очередь, недавно заверила фанатов, что счастлива и здорова. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

Papa Plus.

это Доминик Файк на Европе Плюс. Не только певец, но и актер очень такой приличный. Но, и, кстати, номинант Грэмми 2022. Всем отличного дня под лучшие хиты. Меня зовут Алекс Мануилов, а через пару минут буквально с нами уже Алекс Уоррен и Fever Dream, его новый хит, который зацепил уже очень-очень многих.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

Кайза. Идеальная пара, мне кажется. Ну, дальше еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди Сони Подера, Луи Фонзи, Деми Ловато. И проект Медуза у нас намечается впереди. Их стильный новый хит Don't Wanna Go Home. Не пропусти.

0: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности.

0: вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 111-776-89-840. Город Москва.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механическая. Коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havel City и на сайте havel.ru.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Run Away You Are, это Дабас на Европе Плюс. Ну что, идем дальше, идем вперед с лучшими хитами, разумеется, и не пропуская свой любимый. И, конечно же, не забудь за него проголосовать в Еврохит ТОП 40 в пятницу. Итоги этой недели не забудьте.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 6 вечера. Марат Бекметов и новости прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Марат, привет.
3: Привет, Костя. Добрый вечер всем. В Чебоксарах введен режим ЧС регионального уровня. В России набирает популярность сонный туризм, и четверть россиян не хочет скидываться на подарки коллегам. Об этом прямо сейчас. Итак, после атаки ВСУ на Чувашию введен режим ЧС регионального уровня. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре. По последним данным, 2 человека погибли, 32 пострадали, повреждены 28 многочисленных.

многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысяч человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции. Для всех, кто нуждается в крови, развернутые пункты временного размещения, организовано горячее питание, а также дежурство медиков и психологов. Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу со следующего марта. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практическая часть не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию. Расширяются и основания для прекращения экзамена, например, при использовании средств связи. Повторно сдавать экзамен в случае аннулирования результатов можно будет не ранее, чем через год. В России набирает популярность сонный туризм. Люди едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. В отрасли объясняют новое явление высокими нагрузками и темпом жизни, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Эксперты отмечают, что туристы с запросом на качественный сон чаще всего выбирают уединенный объект размещения на природе, где можно выспаться в тишине, а также отдых в отелях или санаториях с оздоровительными программами. При этом объекты размещения внедряют блэкаут, шторы и меню подушек. В столице стартовала практика для учеников медиаклассов. Школьники осваивают весь процесс создания медиа-контента в кинопарке Москино. В частности, на практических занятиях ребята изучают съемочный процесс, основы монтажа, посещают места съемок знаменитых российских фильмов и общаются с профессионалами. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, в проекте участвует больше 6 тысяч старшеклассников. Четверть россиян не хочет скидываться на подарки коллегам, причем больше таких среди мужчин. Чаще всего сотрудники отказываются от этой практики, ссылаясь на то, что это не обязательно, что не близко общаются с коллегой-именинником или что сумма слишком большая. Четверть хорошо относится к сборам на подарки. Чаще всего такую традицию поддерживают работники медицинской сферы, специалисты по продажам и юристы. Ну а реже всего на подарки скидываются рабочие, строители и специалисты сферы недвижимости. Кроме того, выяснилось, что чаще всего коллегам дарят чай и кофе, подарочные сертификаты, цветы, товары для хобби и деньги. В конце выпуска курса валют на завтра. Доллар подешевел 75 рублей 34 копейки, евро в плюсе 88 рублей 35 копеек. В Москве 18 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Костя Фомин. Всем приятного вечера.

Поп-шоу в Бангкок отправятся наши слушатели. Да, именно этих ребят они там услышат и увидят. BTS и Swim на Европе Плюс прямо сейчас. Не стоит забывать о том, что у нас лайв-тур, и на этом мы точно не остановимся. Впереди еще много различных классных событий, поэтому будь всегда в курсе. europaplus.ru. Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте тоже доступна круглосуточно. Ну и круглосуточно играем для тебя только лучшую мировую поп-музыку. Впереди Дэйв Тэмс, суперхит Rain Dance.

Тиеста. Это Бриана Грейс и суперхит Beautiful Places на Европе Плюс прямо сейчас. В столице 18.35. Здесь Фомин. Привет всем, кто отработал вместе со мной этот второй рабочий. Дальше будет полегче, еще немножко. Ну и длинные, приятные выходные, майские, праздничные. В общем, все это будет впереди. Ну и, конечно же, впереди будет музыка, потому что я просто так не появляюсь. Появляюсь только с обещаниями. Но прошу заметить, если я обещаю, то слово свое обязательно держу. Jason Derulo и Take You Dancing. Но прежде появится Offenbach и Miles Away. Суперхит, который пропускать точно не стоит.

0: И Рене Миллер, Body Duck на Европе Плюс. Прямо сейчас, 18.50 в Москве. Двигаем с вами вперед, туда, где еще больше хитов и больше музыки. Но нет, сегодня Rush. Rush сегодня не появится, если кто ждал. Сообщаю об этом заранее, потому что ребята ушли, так сказать, в майский отпуск. Ну и вернутся уже на следующей неделе. Поэтому тогда мы с вами с ними уже и поболтаем, и что-нибудь пообсуждаем. Но есть майское У по утрам. Там можно поиграть, получить классные подарки, выиграть деньги, послушать музыку и проснуться в правильном настроении. Ни в коем случае завтра не пропусти. Ну а до финала этого часа Мия Мартина и Туме Манкес. Ну а также Минелли и Артити, Дисторбия.
1: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает.
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимание, зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Это волшебное дерево.
10: Фантастическое приключение за гранью воображения.
11: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
10: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
12: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
13: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
16: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас

0: заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковка, дом 28, строение 4.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке. И работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Скачивай мобильное приложение «Европа плюс» на всех цифровых площадках.
6: 12+.

0: Тина завершает очередной час здесь на Европе Плюс. Это Мэйман Кэс. Дальше больше хитов, больше музыки, поэтому оставайся с нами. Это радиостанция номер один в России. Мы идем в новый час.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице уже 7. Марат Бекметов уже прибыл с новостями. Марат, здравствуй, рассказывай.
2: Привет, Костя. Добрый вечер всем. Число мигрантов в России снизилось на 700 тысяч. Возможность поступления в магистратуру будет ограничена, и рестораны стали массово отказываться от бизнес-ланча. Об этом прямо сейчас. Итак, число мигрантов в России снизилось на 700 тысяч. Сейчас в стране живут больше 6 миллионов иностранцев. При этом еще год назад их число составляло почти 7 миллионов. Как сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности России, за первый квартал года в страну въехали 2,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в стране проживает 580 тысяч иностранцев с видом на жительство. Миноборнауки получит право ограничивать возможность поступления в магистратуру. Стать магистрами по некоторым специальностям смогут только те, кто окончил соответствующее направление на бакалавриате, а также абитуриенты, имеющие опыт работы по выбираемому профилю. Сейчас распространена ситуация, когда программы бакалавриата и магистратуры не связаны. Так, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились 20% студентов, имеющих предыдущее образование другого профиля. Объем наличных денег в обращении в России за апрель вырос на 607 миллиардов рублей. Это следует из статистики Банка России, которую изучил РБК. Если исключить декабрь каждого года, месяц традиционно высокого спроса на наличность, то прирост оказался рекордным сентября 2022 года. Отток в наличность продолжается второй месяц подряд. В марте он превысил 300 миллиардов рублей. По данным ЦБ, повышенный спрос на наличность может быть связан с интернет-сбоями, что влияло на работу терминалов оплаты. Функция расшифровки видеосообщений появилась в Макс. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера. Теперь пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить или воспроизвести заново. Опция доступна в последней версии приложения. Ранее в Макс, напомню, стала возможна расшифровка голосовых сообщений. Для этого также нужно нажать на соответствующую иконку в строке с записью. Рестораны в России массово отказываются от бизнес-ланчей на фоне снижения спроса. Как пишет газета «Ру», некоторые работодатели нанимают поваров, которые готовят на корпоративной кухне, плюс многие граждане приобретают готовую еду в магазине, а также заказывают доставку. Предложение бизнес-ланча не только уменьшается, но и дорожает. Растет себестоимость блюд, повышаются цены на продукты, дорожает логистика, увеличивается зарплата поваров, коммунальные тарифы, аренды и налоги. По словам специалистов, держать в меню бизнес-ланч могут позволить себе только устойчивые игроки рынка. В конце выпуска курсы валют на завтра. Доллар подешевел 75 рублей 34 копейки. Евро в плюсе 88 рублей 35 копеек. В Москве 19 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Костя Фомин. Всем прекрасного вечера.

Как не любить этот трек, правда ведь? Это Терри Свимс. Я рад, что он вновь появился в нашем эфире с новинкой, да тем более с такой новинкой. Мистер Know It All, так называется этот трек, и его точно можно и нужно поддерживать на нашем сайте europaplus.ru, чтобы он добрался до первой строчки этой весной и стал лидером нашего хит-парада. Возможно, легко. Заглядывай на наш сайт europaplus.ru в раздел Еврохит ТОП 40, голосуй, поддерживай, ну и в пятницу, конечно же, послушай, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Но если вдруг в пятницу будет много работы, много дел, ничего, не расстраивайся, в субботу мы для тебя это повторим с 16 до 18 по Москве. Алекс Мануйлов появится, расскажет, расставит, даст послушать, ну и вместе с тобой порадуется.

давай все-таки ждать. Ждать суперхиты, которые появятся уже в ближайшее время здесь, на радиостанции номер один в России. Ну, а дождались мы прямо сейчас Мари Краймбери. Ее «Давай не ждать». Такой совет на сегодня, мне кажется, не очень подходящий. Хотелось бы дождаться, например, классный трек от Tokyo Hotel, California Nights. Прежде появится Элис Мэттон, ее No Roots, ну и KDDK и Алекс Альта, One and Two.

0: Чимин. Фу. Ну и классный трек от Coldplay. Hymn for the Weekend. И все это здесь на Европе Плюс скоро.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте Яндекс.Ру.

0: mustv.ru/legal/alisachat.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Уже в кино.
8: Я больше не дерусь.
9: Что ты за трус такой?
10: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
11: Какой план?
10: Разбить ему мордово.
11: Хороший план.
10: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
3: Категория 18+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Восемь вечера в Москве.

0: 5 недель потребовалось этому треку для того, чтобы добраться до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40. Вот такие вот дела.
1: Ну еще бы, Fightless. Ну тут вообще просто без вариантов. Тут было понятно, что рано или поздно они доберутся. Ну и добрались буквально за один месяц. Классно? Великолепно. Биби Рекса вместе с Fightless и New Religion на Европе Плюс прямо сейчас. Посмотрим, а удержатся ли эти ребята на первой позиции на этой неделе. Это все зависит от того, как ты будешь голосовать за них. Европа+.ру, раздел Еврохит ТОП 40, заходи, заглядывай. Ну и в пятницу не пропусти обратный отчет 40 лучших треков недели. Все это произойдет с 14 до 16 по Москве.

Как же стилево все это звучит, а какая ритм-секция. Вроде бы все простенько, но так здорово, так хорошо становится от этой песни. Baby Doll на Европе Плюс, Доминик Фейк и в столице уже 20:34. Привет всем, Фомин по-прежнему здесь. Естественно, слушай мировой поп-музыку, и в ближайшее время мне есть что для тебя сыграть, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебе было приятно, чтобы вот эти вот майские дни прям запомнились надолго и остались в памяти как что-то очень-очень радостное и приятное. Ну что, на подходе Альма и Summer Really Hurt Us. Прежде появится Hurts совместно с Purple Disc Machine и суперхит, который мы все знаем и все любим, Wonderful Life, 25-й год ремикс. Ну и еще кое-что обязательно будет, поэтому будь с нами, будь с радиостанцией номер один в России. Все впереди.

0: Эдмуск впереди. Оставайся с нами.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майская У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анасти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
7: Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ «Движение».
7: Категория 16+.
1: Европа+.ру.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Девять вечера в Москве.

Если честно, напоминает мне что-то из шведской хаус-мафии. Но здесь другие ребята. Это Медуза и Don't Wanna Go Home. Прямо сейчас на Европе Плюс. Классный трек. А достойный трек, который обязательно должен появиться в нашем Еврохит ТОП-40 и далеко не на последних местах. Поэтому голосуй, поддерживай. До пятницы время есть. Европаплюс.ру, раздел Еврохит ТОП-40. Добро пожаловать. Ну и в ближайшие 15 говорю добро пожаловать суперхитам. Это Феликс Йен, Чаус. Walk me. With me, но прежде Offenbach, Miles Away.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка раз.
1: Дальше только хиты.
2: 45 минут. Европа плюс.
1: И ни одного лишнего слова. На подходе классный летний трек от Боба Синклара и Кайзи. I can wait. Раньше любимейший трек, наверное, мой этой весной. Тиеста, Бриана Грейс, Beautiful Places. Ну и любимчик всех и каждого, потому что трек добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. Камрад, Be Mine. Это, и не только это, музыка здесь на Европе Плюс уже скоро.

Вот так вот звучит весна 26-го года. Боксинг Клар, Кайза, I Can Wait. На Европе Плюс прямо сейчас 21. Был уже час назад, 22 сейчас. 22:20, если быть пунктуальнее. Приветствую всех, кто пока еще не спит, но время детское. Ну и майские дни мы коротаем вместе. Тепло, хорошо, музыкально. Компания классная. Но, в общем, впереди будет продолжение. На подходе Тевис Мимс со свежим треком, который мне, ну, просто на все 100 понравился, на все 100 зашел. Я говорю про мистер Know It All. Обязательно послушай, если ты еще не знаком с этой историей. Но прежде Кайра и ее Сор. Все это здесь, на радиостанции номер один в России. Будь с нами.

0: лучше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Есть что предложить в ближайшие 45. Классная музыка, например, The Second Voice и Let Me Be. Прежде суперхит от Розе и Бруно Марса «Апати». Ну и стилевое звучание от Эвелин Рокстона «Вертиго». Все это здесь на Европе Плюс уже скоро.

0: Идеальный трек для тех, кто собирается на боковую прямо сейчас в эфире радиостанции номер один в России. Это The Second Voice и Let Me Be. Новый трек. Прошу для себя его отметить, распробовать, может быть, даже проголосовать за него на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Ну и вообще, стоит почаще там появляться, потому что новостей там всегда очень-очень много. Ты всегда будешь в курсе самых последних. Ну, а также не забывай, что завтра для тех, кто встает с утра пораньше, майская. У Тимур Бодров, классные игры, крутые подарки. Ну и, конечно же, деньги тоже будут. Еврохит
1: ТОП 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка проще. Может, проще надо... Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.

0: Медведи и его Broken Heart.
1: Ну что, вслед за дедушкой Озон, дядей Акчент и Маранди, да, пришел и Богдан. Ну, в общем, я надеюсь, что все будет в порядке, и у этого парня все получится и нравится. Думаю, да. Поэтому поддерживай его на нашем сайте europaplus.ru. Ну, а я тебя в ближайшее время поддержу суперхитами. Например, Yardbirds и Graceland. Прежде Dua Lipa с суперхитом Blow Your Mind. Ну и Kungs с треком, который, ну, мне кажется, точно подходит тем, кто пока спать не собирается. Galaxy.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, в ближайшие 30 обязательно появится середина недели, среда. Ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка, потому что я все для тебя уже приготовил. Один из лучших треков этой весны. Тиесто, Бриана Грейси и Beautiful Places. Раньше лучшая, ну или одна из лучших работ Post Malone, Circles. Ну а распечатаем новый час и среду заодно с Brax XTN, Pay to Exist. Вся эта музыка здесь, на Европе Плюс, уже скоро. Всем классной ночи.

Beautiful Places. Это Тиесто и Брена Грейс. Трек «Восторг», трек «Конфетка», трек «Вау». Все, я все сказал. Понятно, да, что я фанатею от этой истории? Всем большой привет, здрасте. Зовут меня Андрей Каесов. Больше хитов, больше музыки ждет на столе Бибер Экс и Фейтлесс. New Religion на подходе. Бодрейшая вещица 27 ребятам. Если вот сейчас жаждешь чего-то динамичного, то прибавляй громкости, наслаждайся. Прежде будем слушать суперхит на все времена и для всех поколений меломанов от банды Magic, Лови Руд. А вот еще раньше с нами дует Оффенбах с темой Miles Away. Все это здесь, на Европе+. Никуда не уходи.

0: 5-9, brown eyes.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Добрались мы до очередного музыкального нон-стопа здесь на Европе плюс. Хитов будет огромное множество. Оставайся, выбирай тот, который тебе нравится больше всего. Впереди Ваня Дмитриенко с историей. Приезжайте с нами за инстами Die For Me. Еще раньше лови клан Carousel с суперхитом Right. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе плюс. За твое внимание поборется Джей Зи, Риана, The Second Voice и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.
4: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
5: в отпуск!
4: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
5: А мы скоро вернемся.
4: Майская У на Европе Плюс.
1: Реклама.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Ваня Дмитриенко за историей «Ртуть» только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Треки ожидаются максимально разнообразными. Найти что-то близкое для себя будет совсем нетрудно. Хьюжели Сольта и бодрый афроденс «Джамайкан Бам-Бам» на подходе. Прежде лови Токио Хотель с синти-поп-роком «Калифорния Найтс». А вот еще раньше не пропусти Сию и Кайли Минокс с дэнс-поп-суперхитом «Dance Alone». Оставайся в РВ+, и выбирай тот стиль,

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L-77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ранее пропусти Эвелон Рокстон с суперхитом Dirty Go. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. За твое внимание поборется 21 Pilots, One T, Cool T и многие-многие другие

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

только хиты. 30 минут. Европа плюс.

количество внимания. А Доминик Файк и изумительная вещица Baby Doll только что в твоих динамиках. А, ну и кстати, количество внимания к тому, что слушать нас, слушать радиостанцию номер один в России в своей умной колонке тоже растет. Многим ломам так, между прочим, и делают. Схема простая, достаточно сказать своей умной колонке включи Европа Плюс, и все. Лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Пользуйся этим. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее Боб Синклар и Кайза I Can't Wait, Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, а также Алекс Уоррен Fever Dream. Впереди. Оставайся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Wait. Это, в общем, пара Кайза, только что. Останавливаться не будем, продолжим слушать больше хитов и больше музыки. Невероятно мелодичная история от Алана Уокера. Забыла Мэнтмана Кэтрин Райан, Broken Strings на подходе. Прежде лови свежую вещицу от Медузы, Don't Wanna Go Home. Но вот еще раньше не пропусти Алок Зибы, Portugal The Man, суперхитом Dive Into The Ocean. Вся эта муз-роскошь впереди на Европе Плюс. Никуда не уходи. Disco X on.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть нами Бибер Рекс и Фейтлесс. Тема и New Religion. Чуть раньше встречай Зейна с историей Die For Me. Человек Сомбра с суперхитом 12 to 12. Также в эти 30 встречали Леони, Калум Скотта, Кайли Минок и многих-многих других. Полетели.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информации вам даст.